барабане дождь, тоска, да печаль, но ты светом добра озарила свободу. Станции двигали бедра. Ты моя румба, ты моя самба, ты моя сальса, ты мое танго. Ты мана вали, вали мы на болтай. В этих объятиях со мною летай.